0: Благио.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аминь.
2: Бог стирается с нами в чехис. Слава Самадио. Исполни от могущих вебов, спасли Ашуа Убиома, испариси антипросе, ми искрима, ми искрима. Эти прошвенос, что я смотрел, как он писал, как сам он попатор, он патер, он патер, он попытал апостол, он Θα ξαμερίχνει που σκοτήσουν τον Παρθένε σώζε του σεμεναρίου.